0: находишь в такой удобной зоне комфорта.
1: Comfort Cartoon. Comfort Cartoon.
2: Capital School.
3: Москва.
4: Весна.

0: сестер.
1: Но в ближайшие полчаса три веселые штуки и наш интерактив «Вопрос не в тему», где тебе нужно придумать странный вопрос в виде голосового сообщения, который я могу услышать, составляя список стран, в которых хотел бы побывать. Отправляй свою версию в Viber или Telegram Nova на номер 8029-202-8002. Через 10 минут прозвучат самые интересные версии, автор лучшей получит классный подарок. Но прямо сейчас в нашей студии Илона Бутовская, она расскажет, что же происходит на дорогах. Илона, привет!
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карты, в Бресте пробка на Варшавском шоссе от ЖД-станции до улицы 28 июля и на бульваре Космонавтов от Мицкевича до Орджоникидзе. В Витебске немного притормаживают улицы Петруся-Бровки на подъезде к проспекту Строителей. В Гомеле свободно. В Гродно тормозит улица Пучкова от Суворова до остановки ГАП номер 2. В Могилеве задержитесь на Якубовского и проспекте Мира от улицы Алексея Пысина до Первомайской. В Минске медленно едет Красная и Якуба Колоса от проспекта Машерова до Калинина. К новостям компании в БСБ банке заботятся о вашем комфорте в путешествиях. С премиальными картами вам доступны удобный фаст-трек, бизнес-залы по всему миру, медицинская страховка, интернет в роуминге и бесконтактная оплата за границей с Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay. Оформление карт на bsb.by. По данным Белгидромета, днем в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 23, в Витебске 14 градусов тепла, в Гомеле 17, в Гродно 22 выше 0, в Могилеве 16 с плюсом. В Минске днем без осадков и до плюс 20. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра!

0: Новое радио. Реклама.
1: В путешествие с премиальными картами БСБ банка. Fast Track. Бизнес-залы. Медицинская страховка. 1 гигабайт интернета в роуминге. Все для вашего комфорта. Бесконтактные платежи за границей. Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay. Легко и быстро. Оформляйте карты БСБ банка на bsb.by и путешествуйте с удовольствием.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте.
3: Форд в каждой поездке. Безопасность.

0: выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Доброе утро, 7.38 на новом радио. Подводим итоги. Сегодня Руслан будет составлять список стран, в которых хотел бы побывать. Мы отобрали самые интересные вопросы, которые присылали нам Вайбер и Телеграм. Руслан сейчас будет пытаться на них ответить. Руслан.
1: Да.
0: Решил ты попутешествовать?
1: Угу.
0: Нужно же составить план.
1: Конечно, обязательно.
0: Такой думаешь, ну, потяну финансово три страны в этом году.
1: Так.
0: Три.
1: Три?
0: Ну,
1: в
0: да.
1: году?
0: Угу. Да. Ну, или за отпуск, я не знаю, успеешь.
1: Ничего с ней.
0: А что?
1: За отпуск три страны? Не, не потяну.
0: Да, в одной там дня четыре, в другой два. И в третий один. Такой. Первая страна будет Россия.
1: Конечно.
0: Потому
1: я
0: что
1: на Байкал хочу зимой.
0: Там живет Полина Гагарина, твоя любимая.
1: А я все, Маргарита.

0: новом радио.
1: Доброе утро, 8:23 на новом радио. Руслан,
2: да.
1: Вот твоя реакция, когда ты впервые увидел свою Лесю?
2: Я сразу сказал, что вот она будет моей женой.
1: Кому ты сказал?
2: Себе.
1: Ей?
2: Себе.
3: Вау, вот это прям вообще мощь.
0: Что было перед?
4: Что было перед?
2: Ну ладно, я такого не говорил, я другое подумал,
1: я естественно. Я уже привыкла, что ты врешь постоянно.
2: Такое другое подумал.
1: Не заказать ли шаурмы, да?
2: Да, пускай будет так. Когда увидел, там было
1: такое. Я не буду говорить, что она подумала, когда тебя впервые увидела.
2: Ну да, она от меня убегала, она вообще не хотела. Отстанет меня, ну все.
1: Мы все так думаем, когда впервые видим такие... Так, что вообще, как я могла сюда прийти вообще?
2: Ну видишь, жизнь она такая, сейчас на руках меня носит, ну... Видишь, не пожалела. Вау, вот это прям вообще мощь. Вот такая сегодня фраза. Нам нужно придумать для нее подходящее начало. Что-то, что могло бы быть перед этой фразой. Ты подумай, мы приведем примеры. Итак, мой пример. Когда первый раз включил PlayStation 5.
3: Вау, вот это прям вообще мощь.
1: Это на пятую только такая реакция.
2: Конечно, да что?
1: А какая разница между четвертой и пятой?
2: Ну, есть, все-таки сейчас я замечаю, когда сразу купил, нет, а сейчас замечаю, есть, он быстрее грузится, лучше графика, все вот это. Ну, класс, на самом деле, класс. Ой, шестую,
1: хорошо.
2: Сейчас скоро новая тема появится, скоро шестая выйдет.
1: Ой. А и айфон новый только тоже iPhone. Выйдет осенью.
2: Ну, мне понравилось, как ты вчера. А у твоей Леси еще пока 16-й. Что значит, еще и будет 16-й.
1: Ну ладно, еще годик можно с 16-м походить.
2: 3.
1: Ну, 2. Ни нашим, ни вашим, да? Моя версия... Так, как... А как каждый парень должен реагировать на новый маникюр своей девушки?
3: Вау, вот это прям вообще мощь.
2: Ну, тут главное цвета выучить. Вот этот, как ты там говорила, антрацитовый?
1: Антрацит, да.
2: Ну, есть такой антрацитовый цвет?
1: Ну, антрацит можно просто
2: говорить. Пурпурный, да,
1: говорить.
2: Там, хоки,
1: да, хаки. Сланцево-серый, синее-пурпурно-серый.
2: Все, спасибо. Можно курсы открывать по цветам вашим. На самом деле.
1: Да там
2: деле.
1: Все понятно. Ну, что там? Что там тебе?
2: Да, да. Есть синий, черный. А какой еще там?
1: Красный.
2: Белый. Да, вот, все.
1: Зеленый.
2: Зеленый. Все, нет никаких там антрацитов.
1: Не знаю, мне сейчас за антрацит обидно даже стало.
2: Для меня это набор букв,
1: Фукси,
2: если честно.
1: Еще, ты забыл.
2: А-а-а.
1: Ну, это база уже. Это вы уже должны были выучить, это, парни, это, за столько лет-то.
2: Это мой любимый. Мой любимый, как же я забыл. Это были наши версии, думай свои. Как только что-то придет в голову, отправляй в Viber или Telegram Nova на номер 8029-202-8002.
1: Через 15 минут послушаем интересные версии того, что было перед. Автор лучший получит сертификат от компьютерного бар-клуба «Олды».
0: На новом радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 7 пострадавших при атаке БПЛА в Рязани находятся в больницах. Среди них 4 детей, 2 взрослых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Он добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Средства ПВО сбили за прошедшую ночь 355 беспилотников противника самолетного типа над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 11 вечера четверга до 7 утра пятницы дежурные средства противовоздушной обороны работали над территориями 18 регионов страны, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей. Атаки ВСУ на Энергодар являются психологическим давлением на сотрудников Запорожской атомной электростанции, их семьи и всех жителей города атомщиков. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее глава города Максим Пухов сообщил, что в ночь на пятницу Энергодар подвергся массированному налету FPV-дронов. Под ударом оказались гражданская инфраструктура, жилой сектор и автозаправка. Продажа организованных туров в страны Ближнего Востока может возобновиться в ближайшее время. Этого не исключил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что в ведомстве внимательно следят за переговорным процессом и видят предпосылки для снятия ограничений. При этом собеседник агентства подчеркнул, что основным требованием для старта продажи туров является безопасность пребывания российских граждан. Россиянам напомнили о пользе клубники. Она богата витаминами А, С, В9 и калием. Является антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи и препятствует старению. Как отметила в беседе с РИА Новости диетолог Ольга Емилова, оптимальная порция клубники для взрослого человека составляет 300 граммов в день, то есть примерно 20 средних ягод. Для детей с 1 года норма составляет до 50 граммов. С 3 лет порцию можно увеличить до 100 граммов. А после 7 лет разрешено не более 200 граммов клубники в день. При этом врач отметила, что не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главным принципом здорового рациона является разнообразие. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 15 мая, сегодня пятница. Сегодня заключительный рабочий день на этой неделе в Москве, потому что следующую рабочую неделю мы проведем в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Наши в городе» и в рамках 25-летия нашему радио «Санкт-Петербург».
2: Да, так что будем рады всех видеть. Студия будет открытой на территории Государственной академической капеллы, набережной реки Мойки, 20, с понедельника по пятницу с 7 до 11 утра. Можно к нам спокойно прийти, сфотографироваться, посмотреть, как мы работаем. Там еще будет у нас специальная галерея тематическая из очень необычных и важных фотографий, посвященных Ленинградскому рок-клубу, поэтому это отдельное удовольствие, и закладывайте на это тоже время. Ну и, конечно, 22-го будет наша вечеринка, куда попадут не все, но вход по регистрации и бесплатный. Регистрацию мы откроем в понедельник в утреннем шоу, так что слушайте нас внимательно. Мы скажем, куда идти, чтобы получить заветный билет. Ну, а пока давайте погадаем наше книжное гадание «Гадалки не ходи» по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня пятница, значит, мы не будем изменять своим традициям. Обсуждаем большинство проблем в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выводим в прямой эфир. Жене 45 лет, трое детей. Дети уже взрослые, и она решила начать заниматься боксом. Очень за нее переживаю. Говорит, всю жизнь мечтала, но ждала, когда дети подрастут.
3: Слушай, это на самом деле очень крутая тренировка. У меня девочка знакомая занимается. Тоже уже во взрослой жизни пошла на бокс, и это просто...
2: Ну, для многих это УФП, а не очень соревнования, серьезно. Драки и так далее.
3: Ну, возможно, и здесь, в этом случае, это тоже УФП в первую очередь. Вряд ли речь про соревнования прям сразу.
2: Не хотя, знаю, ну, может и соревнования, быть. Но есть же любительские нет? соревнования разных возрастов, понятное дело.
3: У меня парни, вот, ну, двое младших сыновей и муж занимаются кудо. Все ходят к одному тренеру. Я периодически, ну, я их там же отвожу, забираю, ну, детей в смысле. И тренер мне тоже периодически говорит, что «Яна, давай!»
2: И?
3: Ну, я бы с удовольствием. Ну, ну, вот если вот просто вот технику, да, для того, чтобы, ну, быть в тонусе, быть в хорошей форме, да, но так вот прям на соревнования, ну, нет, конечно, это не мое. Я такая больше девочка-девочка.
2: Да, Янка, ты же не можешь.
3: Но с точки зрения, но с точки зрения фитнеса или просто как физической нагрузки хорошей, качественной, это, конечно, очень крутая история.
2: Ну, и для многих это разгрузка.
3: И разгрузка, и стресс, да.
2: Да, да. Снятие стресса.
3: Да.
2: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.

а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс, и девчонкам нравился.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Отмечается, что меры поддержки распространяются на бойцов и ветеранов СВО, на участников боев приграничья, ополченцев Донбасса, которые участвовали в боях с мая 2014 года, и членов их семей. Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое. Кроме того, Владимир Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО. Принятые российским правительством меры в экономике начали давать положительный результат, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба Кремля.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Владимир Путин также предложил экономическому блоку обсудить основные темы предстоящего Петербургского экономического форума. Его программа в этом году будет обширной. Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней и начать переговоры по безопасности под эгидой США. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского госдепартамента Томми Пигот, передает ТАСС. По его словам, представители двух стран провели 14 и 15 мая в Вашингтоне высокопродуктивные переговоры. В конце мая в Пентагоне начнутся консультации по безопасности с участием военных делегаций Израиля и Ливана. Количество раненых при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде увеличилось до 9 человек, сообщает региональный оперативный штаб, передает ТАСС. 4 человек госпитализировали с осколочными ранениями. Еще одному мужчине помощь оказали на месте. В результате удара загорелось несколько балконов, были повреждены фасад дома и остекление. Кроме того, в поселке Солдатское при ударе беспилотника пострадали 4 человека, сообщает региональный оперативный штаб. 3 женщины и мужчины были госпитализированы с осколочными ранениями. В результате налета в поселке повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, сельхозтехника, частный дом и надворная пристройка. Невзирая на санкции, Россия продолжает застраиваться, заявил зампред правительства России Марат Хуснуллин. Так, по его словам, в России за прошлый год был зафиксирован рекордный объем введенной недвижимости.
3: За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости, это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы. У нас в прошлом году самый большой объем ввода индивидуального жилищного строительства, это 63,5 миллиона квадратных метров.
1: Как отметил Марат Хуснуллин, вокруг новостроек также организуется и вся необходимая инфраструктура. На следующей неделе в столицу придет жаркая погода до плюс 28 градусов и выше, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичи, и жители Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей Центральной России. В эти выходные погода в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20-23 градусов. Осадков не будет. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в субботу в Москве в первой половине дня небольшие дожди, днем до 24 градусов.

вовсю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу барка, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. И я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы.

0: Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Audio Stories.
2: Исследование из Австралии показало, что противовоспалительные и жаропонижающие средства, например, парацетамол и ибупрофен, повышают резистентность кишечной палочки к антибиотикам. Совместный прием этих средств и ципрофлоксацина увеличивает количество мутаций в бактериях, усиливающих их устойчивость. Приобретенная резистентность распространяется не только на один антибиотик, но и на другие похожие препараты. По данным ВОЗ, лекарственно-резистентные бактерии вызывают около 5 миллионов смертей ежегодно, а к 2050 году это число может вырасти до 10 миллионов из-за неправильного использования лекарств.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников боевых действий в регионах. Указанные в документе меры поддержки распространяются на участников СВО и их семьи. Это льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие в трудоустройстве и другие позиции. Поддержку предлагается предоставлять как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Глава государства поручил закрепить позитивную динамику в экономике.
2: Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенные, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
0: Владимир Путин также напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет наполнена конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики. Количество пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по дому в Белгороде увеличилось до 9, сообщает оперативный штаб региона. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде вчера вечером. Местные СМИ писали, что дрон влетел в дом на улице Вокзальной. При взрыве загорелись несколько балконов, открытое горение потушили пожарные. Кроме того, еще 4 мирных жителя получили ранения в поселке Солдатское Белгородской области при атаке ВСУ вчера вечером, сообщает оперативный штаб региона. В селе Солдатское Рокитянского округа от детонации дрона мужчина и 3 женщины получили осколочные ранения. Программа развития всех 2160 опорных населенных пунктов России утверждены. Об этом на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в опорных населенных пунктах проживает более 70% населения страны. Это каркас, который обеспечивает комплексное и сбалансированное развитие региона.
3: И при этом мы поставили себе очень трудно реализуемую задачу к 30-му году улучшить жизнь в этих населенных пунктах на 30%, а к 36-му году улучшить жизнь на 60%. Ключевым фактором развития каждого населенного пункта мы определили это развитие жилья, причем жилья как новое строительство, так и модернизацию существующего, капитальный ремонт. И хочу отметить, что в нашей стране основным инвестором строительства жилья является население. Население ежегодно инвестирует в строительство жилья 16 триллионов рублей. Поэтому наша задача как государства — создать для них условия, дать им возможность развиваться, увязать все планы развития, увязать финансовые инструменты, которые у нас есть. И в конечном итоге у нас должно за ближайших несколько лет обновиться все жилье в стране на 25%. То есть мы четверть всей страны планируем обновить. Причем я хочу сказать, что мы не просто планируем. За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот с этой трибуны ответственно сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наш страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости, это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы.
0: В марте 2025 года правительство утвердило список опорных населенных пунктов России. В него вошло 2160 территорий, агломерации, административные центры, малые города и поселения. Сильная жара начнется в Москве с понедельника и продлится как минимум до конца рабочей недели. Температура будет близка к рекордной, а столбики термометров будут преодолевать отметку в 30 градусов, сообщила Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, дневная температура на следующей неделе 18, 19, 20, 21 и 22 мая будет близка к абсолютным максимумам. Этих дней для 18 мая рекордное значение в 30,8 градусов было установлено в 2021 году.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве в первой половине дня небольшие дожди, днем в столице +22, +24.

0: Audio Stories.
1: В 2008 году в Швейцарии жило около 1600 бобров, а к 2022 году их число выросло почти до 5000.